Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, утешили души истины, живи везде, соися исполняя. Сокровища благих и жизни подателей, приди, селись, и очисти нас, всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, чести грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, присно, веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, не сестрая нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и преподнем самому Христу Царю Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне молению моему, внуши молитву мою, не в устах хрестивых. От лица Твоего судьба моя зовет, очи мои давит, а правоты искусилась, и сердце мое посетилось, и ночью искусил меня сине, не обрелись во мне неправды, я когда не узнал пыль, то стам и дел человеческих. Да слави славу стен Твоих, а сохрани пути жестоки, совши стопы мои в стезях Твоих, да не подвижутся на стопы мои, а созвав, як услышал меня идти, Боже, преклоню хоть Твоим не услыши глаголы мои. Удиви, милости Твоя, спасаю, уповающий на Тебя, противящийся десницы Твоей, сохрани меня, Господи, а я казницу, в крови хрил Твоя покрыешь меня. От лица нечестивых, страшных меня, врази мою душу, одь мою держаша. Дух свой затворишь, устая глаголши гордыню, изгоняешь меня на небо душами, очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяжи меня, коли готовы на лоб, я коски меня обитаю, тайны усресни, Господи, притвори и запни им. И избави душу мою от нечестивых оружия Твоя, враг, руки мои Твои, Господи, от малых от земли раздели я животе их. Из кровины Твои исполнится чрево их, насыщусь сынов и оставишь останки младенцу своим. Аж же правдою явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, давите мне все славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигал душу мою, Боже мой, на Тебя упова, да не постажусь во век, ниже, да посмеют мне все враги мои, и все терпящие Тебя не постыдятся. Да постыдятся беззаконные в очи, пути Твои, Господи, скажи мне, и сезям на Твои научи меня. Настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой. И Тебе терпи весь день, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, и яко от века суть. Грех юности моей, неведение моего, не помяни по милости Твоя, помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положит согрешающий на пути, наставит кроткие, насутно научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его ради имени Твоего, Господи. И очисти грех мой, много боясь, кто есть человек, боясь, Господа, закона положит ему на пути Его же изволим. Душа Его в благих удворится, и семь Его наследит землю, держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынука Господа, готовь, столь не дать все эти нозе мои, призвены мя и помилуй мя. Яко единород и нищий смаз, скорбь сердце моего множество, от нужд моих изведимя. Вишь смирение мое, труд мое, остави все грехи мои. Вишь враги мои, яко множество, одиноведение меня неправедно возненавидишь меня, сохрани душу мою. И избави, да не постажуся, яко повах на тебя не злобиви, прави прибляхуся мне, яко потерпеть, Господи. Избави, Боже, Израиль, от тебя скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мой вид беззакония моего, греха моего, чести имя, яко беззаконие мое, а знаю, грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согрешиху лукаво пред тобой затворих, яко добровлечество славься твоих, и победишь, и не досудите, себо беззаконие зачат есть, имя угрей всех родить имя, мать моя. Себо истину возлюбила сей, безвестной тайны премудрости твоей явил меси. Окропишь имя и собой мои, чешешься мышами, и паче снегу уберюся, слуху моему дать радости, веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое, чисти сердце, чисто, и жди меня, Боже, дух прохладной утробе моей. Не отвержь мне лица Твоего, Дух Твоего, всегда гонят имя от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Дух Владычный, утверди меня, научи беззаконные пути, Твоим и честивых к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, усни мои дверь зашивы, там возвестят хвалу Твою. Я каще бы восхотелся жертвы, дал бы хобов и сожжения, не благоволишь, а жертву Богу Дух сокрушен. Сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона. И да созидутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношения, все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Апостол
Благослови святые кадрати, молим милость Бога Бога до прегрешения оставления под душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нравом причастника престола, наместника, апостолом бы в деянии обрел все богодухновения, видение восход Сего ради слова истины исправляя, и веры ради пострадал все даже до крови священномученичьих оку. Моли Христа Бога спастись и душам нашим, и ныне и присно веки веков. Аминь. Богородица, Ты сила да, истинно возрастешь на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господень, не поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам, неси, остави на долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избавь.

как архиерей, принося очи жертвы, наконец себе принесла здесь жертву живую, свидетельство закона о Христе Боге, от ангела укрепляем, и смерть изволяется, и воспевающий Тебе, приедет Бога с нами, и никто уже над ним. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем мы, славим Христе Божие, долготерпеливым, многомилостивым, многоблаготробным, и же праведный, любя грешная, милая же вся, зовы ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наш час и молитвы, исправи живот наш, заповеди Твоим, души наши, святители, сочисти, помышления исправи мысли, очисти, избави нас, от всяких скорби, зол, болезни, гради нас, святыми Твоим ангелом, дополчением, соблюдаем, наставляем, достигни соединения, веры, в разум неприступной Твоей славы, яко благословенной силы веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно веки веков, аминь. Честнейшего Херувима, славнейшего без сравнения Серафим, без исследования Богослова, Рочу, Сущего Богородицы, величаем. Именем Господним Святейшего Владыка благослови. Аминь. Владыка Божия, Чествительствующий Господи, Сыне, Единородный Иисус Христе, Святой Души, Единое Божество, Единой Силы, помилуй меня грешного. И ими же весь и судьбами спаси меня, недостойного раба Твоего, яко благословенный сила веки веков. Аминь. Придите, поклонись Цареве нашему Богу. Придите, поклонись и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонись и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, все Твои суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголу в уст мои. Я хочу жди восташи на меня и крепце, заскажи душу мою, не предложишь Бога пред собою. Все по Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отрати зла и врагов моим, истину Твою потреби, хвалю Божию Тебе исповедься имени Твоему, Господи, яко благо. Яко всякие печали избавил меня сии, на враги мои возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, ими услыши меня в скорби и печали. Моей смятокся от глаз вражи, служение грешничий, яко уклонишь на меня беззаконие, в гневе враждовах умим. Сердце мое смятейся. Во мне и боясь смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, и покрымить мои ректу, да смекрили я, как голубини. И полечу, и почуюсь, и удали себе, говорился пустыни, чаю Бога, спасающий от малодушия и от бури. Отопи, Господи, раздели языки их, яко веди беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет, и пости нам, яко беззаконие, труд посреди его и неправда, и не оскудят стог его и лихой лезть. Яко ащепо враг поносил мне, претерпел бы губы, и ащепо ненавидим меня на меня, велеречивал, укрепился от него. Ты же человек равнодушный, владыка мой, и знаемый мой, и же ковно наслаждался сидеть со мной, брашен домом Божий, ходихом единомышлением. Да приди же смерть на ней, достигнут вас, живи, яко лукавство в жилищах и посреди их, аз Богу возвах. И Господь услыши меня, вечер за утро и полудня повеем, извещу и услышит глаз мой, избавит миром душу мою. А приближающийся мне, яко во мной зебяху со мной, услышит Бога, смирит я сей прежде век. Неизбоимое изменение, яко не боишься Бога, простря руку свою на воздаяние, осквернивший завет Его, разделишься от гнева лица Его и приближишься от сердца Его, метнувшись в своих пачей леет и даст устрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, Твою тебя припитает, не даст век малого праведнику, Ты же, Боже, низведший Господь, не исцеление. Мужи крови листья не пребывают дни своих, а же, Господи, уповаю на Тебя. Живых помощи вышников, крови Бога небесного водворится. Речет Господи, заступник мой, все прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него. Я готов избавить от тебя тело в час свои семи тежма, причма своим оценить тебя и под крыле его надеющийся. Оружием обуть тебя истинно его, не боишься страха ночного стрела летящего дним. От вещи во тьме приходящая, срящая, и беса полуденного падет от страны твоя тысяча тьма, одесную тебе, к тебе же не приближишь собачья, чем твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь им. Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось и прибежище твое. Не приведет тебе злой ран, не приближишься лиси твоим, и к ангелам своим заповесь, я тебе сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда приткнешь, а камень ногу твою на спиды, Василиска наступишь, и поберешь льва и змея. Яко на мя упова избавлю, покрою, яко познай имя мое, воззовет ко мне, услышу его, сними скорби. Изму его и прославлю его долготою дни, исполню его и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Апостоли, святые, кадрати, молими на сего Бога, до прегрешения и составления подаст душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И нрав
правом причастник, и престолом вестника посланного бы в деяние обрелось и богодухновение, видение вас вот всего ради слова истины исправляя, веры ради пострадалось и даже до крови, священномученичев Богом или Христа Бога, спастись и душам нашим, и ныне и присно веки веков, аминь. Яко не имам дерзновение за премногие грехи наши, ты и же тебе род, шагася молив, Богородица Дева. Много поможет моление Матерника, благосердию Владыки, не призыв грешной мольбы, все чистые, яко милостив есть, спасти моги, и же страдать о нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, яко в ничаком сделаю, помози нам, Боже, спаси нас, славу ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, веки веков, аминь. Отче наш, уже и на небесе, да святится имя Твое, да вредит царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, кажем мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Яко священноначальника честно и страдальца твердейшая вселенная приносит Тебе, Господи, кадрат апостола, песнь почитает честную. Его память, просящий всегда при решении оставления, тем даровайтесь, и поющим Его благоутробнее. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле поклоняемый, славим о Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробнее. И же праведный, любя грешный, милый же себя связывай ко спасению обещаний ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши часы и молитвы, исправи живот наш, заповедь Твоим, душу наши святители, соочисти, помышления исправим. Мысли очисти, избави нас от всякой скорби, зола, болезни, гради нас святыми Твоим ангелом, дополчением мы соблюдаем, наставляем, достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенной сего веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне признай, веки веков, аминь. Честнейшую херувима и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова, родшего, сущего, Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейшего Владыка благослови. Аминь. Боже, Господи, силы все Твои, Содетелю, и же на милосердие беспрекладно, милости Твое, Единородного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, неспославный, спасение рода нашего, чистым Его Христом, рукописание, грех наш, растерзавый, победивый, тем начало, и власти тьмы, и сам, Владыка, человеколюбче, прими нас, грешной благодарственной всей молебной молитвы, и избави нас от всякого всекупительного и мрачного прегрешения, всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг. Пригвози страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших, совеса, или помышления лукавства, но любовью Твою уязви душу нашим. Да к Тебе всегда взирающий, еже от Тебя свету наставляем, и до Тебе неприступного и пресносущного и зрящего света. Непрестанно Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном, и со святыми и благими, что речь Твоим Духом ныне.

послание святого апостола по мучению. Павел и Тимофей.

Тарна, как мы видим, подполна, и говорит, что это гитарь, воина не

Bye.

я же о мне, паче в успех благовествования предожа, яко узом моим явленным о Христе бывшем во всем судящих прочих всех и множившим братьям о Господе, надеявшимся о узах моих, паче дерзать и без страха Слово Божие глаголоти, нецы уба по зависти и ревности, друзья же из-за благоволения Христа проповедуют, ови уба от рвения Христа возвещают нечистим, мняще печаль нанести узам моим, ови же от любви, ведяще я к во ответе благовествования лежу, что уго обочищацем образом, аще верною, аще истинною, Христос проповедуем есть, и о всем радуюся, но и возрадуюся, вем Бог, яко сие сбудется ми во спасение вашею молитвою и поданием Духа Иисус Христова, по чаянию и упованию моему, яко не единым же постыжуся, но во всяком дерзновении, яко же всегда и ныне возвеличится Христос в теле моем, аще животом, аще ли смерть,

deva sperare

mitt hemska Borgård.

Благодарствуйте, Господи.

Gracias.

Господь, и тебя славу.

consecrated to the Lord, with love.

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не принимаюсь и грешного, но общники мы быть и святым Твоей, сподобилась, и благодарю Тебя, яко мне недостойного, причаститесь и причистых Твоих небесных даров, сподобилась, но, Владыка, человеку, любчи нас, ради умеры живо спаси, даровав нам страшное сие животворящих тайн, слово благодеяния, освящение души телес наших, наш быть и сими мне во исцеление души же и тела во обнание всякого сопротивного просвещения общего сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь и лицемерного исполнения премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложение божественное Твое, о благодати Твоего царства и присвоение да во святыне Твоей теме сохраняю Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и благодетелю, и так, и собой жития, и щедро надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, держа празднующий власть непрестанной, бесконечной славы, зрящей Твоего лица доброту неизреченную, Ты боись и истинное желание, и неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наше, Тебя поет, Тебя тварь во веки. Владыка Христе Боже, Царю веков, посадителю всех, благодарю Тебя всех, каждом миссии, поту благих Тебя, причащений, причистых, животворящих Твой тайц. Молю бы Тебя, блажен человеку, любче, сохрани мне под кровом Твоему, сень крылу Твоей, и даруй мне чистую совесть, и зажито последнего моего издыхания, достойно причащайтесь, и святынь Твоих по оставлению грехов и уже смерчу. Ты бы еси хлеб живот, не источник святынь, подати на них, и Тебе славу высылаю, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Будет же мир благодарение сей в радость, здравие и веселье, страшный же и второе пришествие Твое, сподобимя грешного, стать одесную славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свети помраченной моей, а души надежда покрою прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило мя и си недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но родший истинный свет, просвети моя ум, мое очи, сердце, я же источник бессмертия, родший оживотворимя мир членного грехов, я же милостивого Бога, любовь благоутробной Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззваниях, пленениях, помышлений моих, и сподобие мя, до последнего моего издыхания, осужденно причащать, принимать и причистых тайн освящения во исцеление души же и тела, подашь мне слезы покаяния, исповедания, во ежеть петь и славить Тебя, во вся дни живота моего, яко благословенный, препрославленный, и си во веки, аминь. Ныне отпущаешь и раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои, спасение Твое, еже и всего готово пред лицем всех людей, свету откровения языков и славы людей Твоих Израиля.

Божестві, дикинки, святий безсмертний, помілуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і прісне, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцеление мощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Услышь, якоже светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети не сребролюбие мира, и сокровища снизка, высоту нам, смиренно мудрее, показано Твоими словесами, наказуй очи Иоанне, Златого усе, моли Слово Христа, Бога, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать, и Твоими устами вся учишь, поклоняйтесь от Троице единому Богу Иоанне, Златого усе, все блажения преподобнее. Достойно хвалим Тя, Исибо наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложно, не презри грешных молений, класы, но притвори, яко благая на помощь на скверно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисти на умоление предстательствующих, присно Богородице, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, серафим, без осления, Бога, Словородшую, сущую Богородицу, Тебя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыко, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Вашим Преосвященнейшим Епископе Кирилле,

Богородицу и Пресвятую Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и Богу.

смертен и же увиди разум, лучше бы сию куповати, нежели злато и серебра сокровища, честнейшее же есть камень многоценный, те же честное недостойное есть, да долгота в одни и лето живота объяснится и я, шуется же я богатство и слава, от уст я исходит правда, закон же и милость на языце носит. Послушайте, упомяне, о чада, честная Борику, и блажен человек, и же пути моя сохрани, исходи по моей исходе живота, и уготовляется охотение от Господа. Сего ради молю вас, и предлагаю мой глаз сыновом человеческим, яко аз премудрость устрои, совет и разум, и смысл аз призва, мой совет и утверждение, мой разум, моя же крепость, аз меня любящая люблю. Ищущие же меня обрящут благодать, разумейте оба незлобие и коварство, не наказание же прилагайте сердца, послушайте меня и паки, честная Борику, и отверзу от устен правая, яко истине поучится гортань мой, мерзкий же предо мною усмел лживый я, с правдою все глаголы уст мои, ничтожи в них стропотно, они же развращено, вся права суть разумевающий, и просто обретающим разум, научу бы вас истине, да будет о Господе надежда ваша.

уста же нечестивых развращаются. Мерила льстивая мерзость пред Господе, вес же праведный приятен ему. И где же аще внидет досаждение, там и бесчестие. Уста же смиренных поучаются премудрости, совершение правых наставит им, и поползновение отрицающихся упасет им. Не пользуют имение в день ярости, правда же избавит от смерти. Умер праведный, остави раскаяние, наручно же бывает и посмеятельно нечестивых погуба. Правда непорочного исправляет пути, нечестие же падает неправда. Правда мужей правых избавляет их, бессоветием же пленяется беззаконие. Скончавшуюся мужу праведную не погибнет надежда, похвала же нечестивых погибнет, праведник от лова убегнет. Место ешь, его предается нечестивый, во устех нечестивых сеть гражданов. Чувство же праведных безблагопоспешное, во благих праведных исправится град, и в погибели нечестивых радование, во благословении правых возвысится град. Устные же праведных нечестивых раскопается, ругается гражданам лишенный разума, муж же мудрый безмолвие вводит. Премудрости Соломоново чтение. Праведник аще постигнет скончайся в покое буде. Старость будет честна немноголетна, ниже в числе лет исчитается. Седина же есть мудрость человеку, и возраст старости житие нескверное. Благоугоден Богови быв, возлюблен бысть, и живый посреди грешник представлен бысть. Восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, или лесть прелести душу его. Рачение во злобе помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобив. Скончався в мале, исполни лето долго, угодно Бобе Господи, ве душа его. Сего ради подчастья среди лукавствия, люди же видевши и не разумевши, ниже положши в помышлении таковое, яко благодать и милость преподобных его, и посещение твоих избранных. Go!

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение,

благоволение. Слава вышла Богу на земле, мне в человеке благоволение. Господи, уснем от вердиши, уста моя вознесят хвалу Твою. Господи, уснем от вердиши, уста моя вознесят хвалу Твою. Господи, что се умножь тужащими, нозе восстают на мя, нозе глаголю души моей, не спасение Боже Его. Ты же, Господи, заступник мой, все слава моя, вознося главу мою. Гласом моим ко Господу возвах, и услыши мя горы святые свои я. Аж уснух и спах, восстах я, кто Господь заступит мя. Не убоюсь от землю, где окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой. Яко ты поразился, вся враждующими всуе, зубы грешников сокрушил еси. Господнее спасение на людях Твоих, благословение Твое. Аз уснух и спах, восставь, яко Господь заступит мя. Господи, да не ярость от обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Яко стрела Твоя лзоши во мне, утвердился на мне руку Твою. Несть исцеление плоти, мать из гнева Твоего. Несть мира в костях, мы хотится грех моих. Яко беззаконим, обрезы души главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше согниши раном от лица безумия моего, пострадах остекося до конца весь день сетую хожда, яко лядвием на полностью поругание и несть исцеление плоти моей, озлоблен бых и смирися до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыханием от Тебе не утаися. Сердце не смятейся, стань сила моя и светочью моею, и то не со мною. Друзья мои искренним, и прям мне приближишься, Сташа, и ближним отдалечи меня, Сташа, и нужда пусть ищущая душу мою, и ищущая зла мне глаголов у суетная, истинная день поучахуся. Аже яко глух не слышах, яко нем не отверзаю у своих, и бых яко человек не слыша, и не мыву у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рельда никогда порадует мыся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мягели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь мой предо мной схыну. Яко беззаконие мое возвещу и попекусь о грехе моем. Врази же мой живут и укрепишися паче мне, и умножь ненавидящими меня без правды, воздающими зла, возблагаю в болгах у меня за не гоня в благостыню. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Возьми помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннее выжидать Тебе душа моя, коль множится плоть моей земли, пусть и непроходне, безводне, так во святем я весь все видите силу Твою, славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот усне мое похвалите Тя, так благословлю Тебя в животе моем, во имя Твое воздержу руцы мои, яко тук и масть, да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалит Тя уста моя. Аще подминався на постели моей на утренне поучахте вся, яко был си помощник мой, крови крылу твоей возрадуйся, ильбе душа моя по тебе, мне же прия десница твоя, те же все искаша душу мою мне тут преисподней земли, и дадятся в руки оружие часы лисовым будут, царь же возвеселится, о Бозе похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренне поучахся в тебя, яко был си помощник мой, и в крови крылу твоей возрадуйся. Ильбе душа моя по тебе, мне же прия десница твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, да не присны во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и нощи пред Тобою, да мне, дед, притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему,
яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, применебых нисходящими в гроб, бых яко человек без помощи мертвых свободь, яко язнь спящий во гробе, и же не помянулась и к тому, и все от руки твоя треновение быша, положишь имя в гроб преисподним, темных и сей несмертней, на мне утвердись и ярость твоя, вся волна твоя наделась и на мя, удались и знаемых моих от меня, положишь на мерзость себе предан бых и не схожда, очи мои не могусь от нищеты, возвал к тебе, Господи, весь день, возде к тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, и врачи воскресят и исповедятся тебе, и да повесь то во гробе милость, то истину твою погибели, и да познана будут восьми чудеса твоя, и правда твоя земли забвений, я тебе, Господи, возвал, и утром молитва моя предварится, скую, Господи, отрежешь душу, мой прощаешь лице твое от меня, нищий есть масса в трудях от юности моя, вознешь, смирись, не могу, на мне придушь в гневе твое страшение твое, возмутишь меня, абы душа меня Якова, да, весь день одержаш меня в кухне, удались от мне друга и искренних знаемых моих страстей, Господи Боже, спасение моего, во дне возвах, в ночи пред Тобою, да внидет пред вся молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исления живот Твой, венчающего тебя милостью и щедротами, исполняющего во благе желания Твое, обновиться яко орже юность Твоя, горя милость не Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своему Моисеева, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не живе враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, и лико стоят восток от запад, удалился от нас беззаконие наше, яко же щедрый Отец Сына, ущедрив Господь боящийся Его, яко той познал создание наше, помяну, яко перси сны, человек, яко трава дни Его, яко свет сельник, так подсветит, я поду в кроде мне, и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сыне сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творится я. Господь на небесе уготовил крестол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, муши моление моего истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, иди мне в суд с рабом Твоим. Яко не правдится пред Тобою всяк живый, яко погнал враг душу мою, смирил из земли живот мой, посадил меня с темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне светится сердце мое, помяну мне древних, поучися во всех делях Твоих, творение руку Твою поучася, во всех Тебе рвутся моя душа моя, по земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчезет дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим в гроб. Слыши, но сотвори меня за утро милость Твою, яко на Тя уповав. Скажи мне, Господи, путь вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою. Изми на трах мой, Господи, к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Имя Твоего ради, Господи, живишь меня. Правда Твоя изведешь от печали душу мою, и милостью Твою потребишь, враги моя, и погубишь вся служающая души моей, яко ослаб Твой есем. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим.
Услыши на Господи в правде Твоей, и не внеди в суд с рабом Твоим. Дух поглади, наставь меня на землю правду. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне песни во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

ныне и присно, во веки веков. Аминь. Все языцы восклищите руками, восклитните Богу гласом радования. Яко Господь Вышний, страшен царя веи по всей земли, покорил люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю юже возлюби. Взыди Бог в воскликновение, Господь по гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте, цареви нашему, пойте. Яко царь всей земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем своим. Князи людстве, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошися, слава Отцу и Сыну Святому Духу.

веки веков. Аминь. Вели Господь наш, хвален зело в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всей земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земсти, собравшися, снедошися в купе, ти, видевши таку, удивившися, спятошися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахам таку и видяхам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основа и век, прияхам Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему Боже, така и хвала Твоя на концах земли, правды исполнена десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются дещери иудейские, суде праде Твоих, Господи, обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дома его, якода повесьте в роде ином, яко то есть Бог наш, во век и век века той упасет нас, во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

веки вековыми, ничто хвалишься во злобе сильне беззакония весь день, неправду умысли язык твой, яко бритую защену сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду ниже глаголоки правду, возлюбил еси вся глаголы потопный язык и стил, сего ради Бог разрушит тебя до конца восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего и корень твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем посмеются и рекут. Все человека же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможно суетою своею, аз же яко масляно плодовито в дому Божие, уповах на милость Божию вовек и век века, исповемся тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими, славу Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!

чреве плодстве освободися, Дева же паки, Дева прибысь, егда гласным Гаврииловым во чреве зачат, но во утробе пребывает, и же во чреве девственным Бога предуведев и владыку, предтеча Иоанн, во спасение нашего прощаема, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, новый светильник Церкви Христовой явился Иси, святителю Иннокентия, и молитвенник теплый, яко и по смерти неотступно духом нас посещаешь, тем же и препадаем к Тебе, святый апостоле наш, моли о нас любовью, память Твою почитающих, да избавимся от всех зол молитвами Твоими, и ныне и присно в веки веков, аминь. Богорадованная Владычице, святителем удобрения, праведным утверждение и преподобным всех похвало, спасины от бед и скорбей и лютых прегрешений, предстательством и молитвами Твоими. Господи помилуй, Господи помилуй.

человек весь день боря с тужими, попрашами образимое весь день, яко мнозе борющими с высоты, в день не убоюся, аже уповаю на тя, о Бозе похвалю словеса моя, на Бога уповах не убоюся, что сотворит мне плоть, весь день словес моих гнушахуся, намявся помышления их на зло, вселятся и скрыют, ти пяту мою сохранят, яко же потерпеша душу мою, не о часом же отринеша я, гневом люди не сведеши. Боже, живот мой возвести в Тебе положил, и слеза моя пред Тобою, яко его обетование Твоем, да возвратятся вразимые вспять, он же еще день призову Тя. Се познах, яко Бог мой сети, о Бозе похвалю глагол, о Господи похвалю слово, на Бога уповах не убоюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы я же воздам, хвалы Твои я, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Благо угожду пред Господем во свете живых, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

яко на тело пова душа моя, и на сень крылу твою надеюся, донди же приедет беззаконие. Воззову к Богу мышлему, Богу благодеющему мне, посла с небесе и спасе мя, дадев поношение попирающее мя. Посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скинов. Поспах смущен сильнове человечестве, зубы их оружие и стрелы, и язык их меч остр. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, и скопаша пред лицем моим яму, и впадуша в ню. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстане, слава моя, восстане, псалтирию гусли, восстану рано. Исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах. Яко возвеличишься, сядет до небес милость Твоя, и даже до облак истина Твоя. Вознесися на небеса Божии, по всей земле слава Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому,

0: Христовыми, аще воистину, уба правду глаголите, правое судите, сынове человеческие, ибо в сердце беззаконие делаете на земли, неправду руки ваши сплетают, очуждишася грешницы от лжесны, заблудиша от чрева глаголаша лжу, ярость их по подобию змену, яко аспида глухо и затыкающего уши свои, и же не услышит гласа обывающих, обываем, обывается от премудра. Бог сокрушит зубы их по устьях их, членов для львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущая, напряжет лук свой дон, дежи изнемогут, яко воск растаев отымутся, поде огонь на них, и не видишь солнца. Прежде еже разумейте терния ваша горанна, яко живы, яко в гневе пожрет я, возвеселитесь, праведник, егда увидит отмщение руцы свои умыет в крови грешника, и речет человек, аще уба есть плод праведнику, оба есть Бог судья им на земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.
1: Спасибо.

исповедывай покаяние и объявивай Христа бывшим человека, всех грешащих родися предстатель, всем обуреваемым, помоществуя, не отступни, такому льбами Христе спаси мир Твой, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, при мудрости сокровища быв святителю Иннокентия, сердце неверных людей очищением Твоим просветил еси, благочестие семена насадив, тем же Тя вси, яко учителя премудро, ублажаем и молим, молись о Христу, Ему же от юности поработал еси, избавите нас от навет вражих и спастися душам нашим, и ныне и присно век веков, аминь. Молитву прими от нас, кров Твой, пречистая Дева, прибегающих, не пристай молящий, человеколюбца, спастися рабом Твоим.

0: Богородице, спаси нас, скорбных наведений обуреваю смиренную мою душу, напасти облаца мое покрывают сердце Богоневестное, но свет росшее божественный и привечный, посей мне свет радостный.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от безмерных нужд и скорбей, от голоса лютой ты напасти житейских избавься, и себе чистая, крепкая силой твоею, воспевая, величая, бессмертной твоя милость, еже ко мне твое утешение.
0: Святые Предтечи Спасова, не моли Бога о нас, не плодствующая души моя помышления, неплодное исторгни, неплодное прозябение, благохвалите начинающего Твое, во утробе Матерни Святое зачатие.
1: Святые Предтечи Спасова, Анне моли Бога нас, со священной Захария, храм Шеда, в виде божественного ангела, ему яви возвещающая, сына в старости священниче, приимише Предтечу.
0: Святителю Отче наш Иннокентия, моли Бога нас, отвезем уста похвальная, уясним язык в памяти всевернее нового российского светильника, апостола Сибири и Америки, святителя Иннокентия, и с ним дивному Богу величие принесем, и воспоем славу Его.
1: Святителю наше Иннокентия, моли Бога нас, Господню гласу призвавшему просветите люди, возьми сидячие, послушлив былыси, страну свою оставив, дальнему и трудному пути вдался иси, и достиг Карельским островом, там апостольский потрудился иси, величие дивному Богу принося, и воспевая славу Его.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Отец и Учитель, был иси Олеутом, светом Евангелия тех просветив, научил иси их принфоделанию, каменноздательству, иным художествам, и с помощью их храм в честь Вознесения Господня воздвиглась и осветилась и годы все приносят в нем величие Богу, дивного святых.

0: Богородице, спаси нас, недоумелый от всех, болезненно зовути, предвори теплое предстательство, Твою помощь дашь мне, рабу Твоему смиренному и окаянному, Твоего выступления и мощному тепле.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, удивилась сила истина ныне на мне, Владычице, благодеяние Твое, Драговице, и милости Твоя, тем же славлю Тебя и воспеваю, и почитаю многое безмерное смотрение Твое.
0: Святые Предтечи Спасовы Анне, моли Бога о нас, не плоды днесь, плод священный зачинает, и же напоследок все неплодия душ, секирую мысленную, отсещи хотящ благодатью.
1: Святые Предтечи Спасовы Анне, моли Бога о нас, оглохнув вновь храм, храма Захария Великий, глас слова возвещения страшное приемлет, и светло величает Господа благоутробного.
0: Святитель Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, подражатель любви Отца Небесного, велико Сын любви, и любви пребывай, любовью Христовой возлюбилась и чада Твоя, святителю Иннокентия, в освящении их ради, малим кораблице, волнами морскими обуреваем, приплыл Иси от острова на остров, проповедуя Христа, многие жители приобрежия Берингового моря крестил Иси, и молился Иси о них, и когда искапает на них росу благодати своя, человеколюбец.
1: Святитель наш Иннокентий, моли Бога нас, остров Ситхе, апостольскими Твоими труды, святителю Иннокентия хвалится, там во племя Калушей просветил Иси, и храм во имя Архангела Михаила воздвиг Иси. Нем же и ныне возносится моление Господу Богу, источившему на них росу благодати Своя.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, добродетелями, яко лучами солнечными просветил Иси неверных в дальних странах. 15 лет апостольски трудился Иси на Улюзских островах, где же не то, чьи пастырь и учитель, но и строитель и врач, и всем вся в нуждах был Иси. Да вся приобрячеши и приведеши Христу, тем же от святителя Филарета Московского пророчески, яко равноапостол, прежде Твоего прославления на земли почтен был Иси, и от Бога венчан славою на небеси, Его же моли, да не спослет нам росу благодати Своя, человеколюбец.
1: И ныне пресный во веки веков, аминь, архангельской песни же радуйся, тебе зовем, Бога невеста, Господь с тобою, радуйся, радуйся.

0: Царица Светла Захария Великий, со всеславной Елисаветою супружницею, достойно зачинающей она предтечу, и Божий Архангел благовести, радуяся, и чудовец и достоверно почти, как таинника Божия благодати.
1: Священное Евангелие от гнева, тяжело нам написать, священные чудные, и предтечи в узрем зачатие, светлое и честное, глаголит Бога, гробните старец и праведный Захария, воспитая святых, и же покатите во время череды, Христа ему Гавриил, благовествуя и глаголя, восприемище сына, священное начальниче, в старости, Бога же предтечу, власа же и проповедников, бесносветлого и тайника благодати.
0: Ходящий в храме Захарии священному, Гавриил с небесе Христа, глаголя к нему, яко в старости твоей возымеешь и плод благословен, неплодство первой Елизаветы ныне разрешится абие, неплодство рождения, и зачнешь и родите проповедника Иисусова же и предтечу, тех мольбами спаси мира,

вековами, с верою, любовью притекающих к Тебе, со страхом вопиющих, поющих Тя, молитвенный глаз услышит.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и где прочее иное обрящи заступление, там и прибегну, где же и спасуся, акую теплую, возимам помощницу, скорби житейскими бурями, увы мне колеблему, на тя едино уповаю, дерзаю, хвалюся, притекаю к покрову твоему, спаси мя.
1: Пресвятая Богородица, спаси мя, спаси нас. Крику сладкую милости Твоя, богатым не дарми, русившую, всякоянную, искренную душу мою, всечистая, напасть и скорби, пищу и сожженную, величаю проповеду, притекаю к покрову Твоему, спаси мя.
0: Святые предтечи спасовы, Ани, моли Бога о нас, глаз ангелов, Тя, сущ ангела Христова пришествия, священнику священно провозвести, из чрева неплодного прозябати, блаженне предтече.
1: Святые предтечи спасовы, Ани, моли Бога о нас, прежде бесчадная и нерождающая, и не веселись, и не плоды, яко Христова крестителя и предтечу, плодородейшая всеславна, или совету досточудная.
0: Святителю Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас. Смотрением Божьим Церковь Русская в земле американской кафедру святительскую учреждает, и тя во епископа Камчатского, Курильского и Илимского поставляет. Ты же, святитель Иннокентия, воле Господней повинуяся, кормила правление приемлешь, дивному Павлу апостолу языков подражая, земли обширные, земли обширные обтекающие, просвященную Твою паству научая петь, слава силе Твоей, Господи!
1: Святитель Отче наш, Иннокентий, моли Бога наша, труды Твоими апостольскими, просветилась есть, Господь, люди, восьмисти несмертные сидящие, тем же, как добрый пастырь, святителю Иннокентии, указалось им путь в Царство Небесное, всех научая петь, слава силе Твоей, Господи!
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! А Тебе, просветители свои малеуты и калаши, возрадовавшися, и до днесь, внимая учению Твоему, приносят в жертву Богу труды рук своих, благодарны любовью, почитая Тя, научившего их воспевать едиными усты, слава силе Твоей, Господи!
1: И ныне пресно

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благодарного пиюте, радуйся, Мать Дева, радуйся, Бога Невестная, радуйся, Божественной Покрови, радуйся, оружие истинно нерушимое, радуйся, представительство и помощи, и спасение, и же к Тебе притекающим верою.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ненавидящие мерзлые, стрелы и мечи, и рог уготовыша, ищут да всякое нога моего тела исторгнути, и не вести в землю желают, но всех чистое притворившее, спаси имя.
0: Святые предтечи спасы, ани, моли Бога о нас, сомненно имам помышление ас, не верую слове всем Твоим, Архангел Речи Священник, людей Бо спасения нет, моих чрест плода прошу.
1: Святые притечи спасов и ани, моли Бога нас, Создатель естества ангелов Царя, служитель Потвеща, пришествие своего ангела благоволи родите Тебе, моим словесем не верой человече.
0: Святитель Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, чистотою жития Твоего, неустанными труды Твоими, нащи неведения, сидящие языки, камчатские, корякие, чукчие, тунгусы, ко свету Христову обратились и святителю Иннокентия, научились и их утреннего те, славите Богу, просилати.
1: Святитель Отче наш Иннокентия, моли Бога нас, елеем любви Твоя помазались и люди, на морских островах осушения, апостольски утверждает Церковь Христову, вере поклоняйтесь триединому Богу, всего ради с апостолы радующиеся, приемля почесть благовестника Христова.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, лености и всякого мирского пристрастия в жизни сей уклонился и сии, плоть свою трудами и подвигами изнурил и сии, посещая пасту свою в Якутске и Приамурской стране, где же храмы Божие создал, град Благовещенск, святительскую кафедру украсил и сии, новые овцы стада Христова получая, Слово Божие на их языки привел и сии, да всяк язык отнощи утренняя славу высылает Богу.
1: И ныне пресную во веки веков, аминь, обоградительница и радость.

0: Пресвятая Богородице, спаси нас, облаци скорбных, покрыши окаянную мою душу и сердце, и помрачение вводят мне от раковицы, но росшая свет неприступный, изженись я далече, вдохновением божественные молитвы Твои я.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, утешение в скорбях вена и недугов врача Тебя знаю, и все совершенные сокрушения смерти, берегу живота неисчерпаемую, и всех сущих напасти скорое быстрое заступление.
0: Святые предтечи Спасовые, они моли Бога о нас, сомненно им о промышлении аз, неверуя словесен Твоим, архангелу рече священник, людей Бог спасения не от моих чрезв плода прошу.
1: Святые предтечи Спасов и Ани, моли Бога нас, Создатель естества, ангелов Царь и Служитель отвеча, пришествие Своего ангела благоволи родите Тебе, моим словесемни неверу человече.
0: Святители Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, в корабли с Тобою плавущие, в пучине бурею потопляемые, море, повинувшееся Тебе видиша, и ужасом одержими быша, тем же от бездушного научившися, святости Твоей поклонившися, святителю Иннокентия, прославляющий чудеса Господня.
1: Святители Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, и к доволю Божию, к берегу Японии прислал и сей свидетелю Иннокентия, там осподвижнику Твоему, равноапостольному Николаю, благословение на труды апостольские преподал и сей, утвердив в нем ревность Божия просвещать люди японские, всего ради прославленной иста, яко благовестника Христова.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Кормчий искусный корабля церковного, чудно по водам морским приплыл еси, и в земле неплодней, равом словествуих, оледеневшие людей сердца возделал еси, божественное семя в них всеяв, плод красный Христу, святителю Иннокентию возрастил еси, взывая ко Господу, на островах морских, видя чудеса Твоя, Господи.
1: И ныне призна.

0: истинный и не ложный учитель был еси, заповеданное Бо Господем сам сотворив, им же учил еси и наказал еси ко благочестию приходящее чадо, неверные вразумлял еси познать и веру истинную, просвещая их святым крещением, сего ради соапостолы радуешься, приемля почесть благовестника Христова.
1: Первый сеятель был еси духовной добродетелей,

0: Пресвятая Богородице, спаси нас. Светлейшая Богородице, помрачи нами ночи грехов, просвети ты. Светосущее, приятелище чистое, непорочное, да любовью тебя славлю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, поклон Боги, предстательство и заступление, и похвала Дева, обнаженными не ныне на всякие помощи, беспомощных силы, ни надежда, ни надеемы.
0: Святые предтечи Спасовы, Анне, моли Бога о нас, не веровав моим глаголам, оглохновение прими, явленнейшее, и рождаемый, когда узришь, глаз слова, восприими глаз. Благословен еси вопия Израилев Божие.
1: Святый Пятич, Спасов и Анимаре Богонос, Луне Елисавете примешаяся, многосветлое Госсолнце Захария, светонос на светильника света породи, светящий нам сущим во тьме страстей, движимым люте.
0: Святители Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, Иго Христова на рамы взем, последовал еси стопам Его, апостольские в делани, в дальней стране потрудился еси, тобой просвященным чадом Слово Божие на якутском языке возвестил еси, да прославят они, основавшего землю на водах, пая Господеви, благословен еси во веки Божий Отец наш.
1: Святитель Отче наш Иннокентий, моли Бога нас, и словесне пасту Христову благовонным, злаком богоугодно, воспитавай и направи Христо подражательного жития путь, боголепно наставивай, вручил исти преемникам Твоим и Господу изволившу, стопы Твоя в первопрестольный град Москву, направил исти, Твоя Господи ми, благословен исти во веки Божий Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, пастырский жезл прием святителю Иннокентия, промыслом Божиим Вадим был еси, на престол московский пришед праздник святителей Петра, Алексеона и Филиппа учредил еси, и по апостолу всем вся быв, да всех ко Христу приведеши, и купно с ними вопиеши, благословен еси во веки, Господи, Божий Отец наших.

Богородице, спаси нас, благоутробие ради, милости Твоя, Дева, непрезри чистая, потопляемого меня бурей житейских волн, надашь мне руку помощи, утесняемого озлобленьми житейскими.

0: и предтечи спаса Иоанне, моли Бога о нас. Женихов друг предуготовляется, глаз же слова начало приемлет, и в неплодней ныне утробе питается всецаря великий воин.
1: Святый предтечи спаса Иоанне, моли Бога о нас. Неплодным сердцам дело тельство цвете, страстей секиры ищет, уже куется, цели честны в одержании питается, притеча великий, люди веселитесь.
0: Святители Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, архиерейцы и святители Иннокентия, архипастрем нашим, в молитвах способствуй, да право правит слово истины, церковь православную огради, страну нашу сохрани, суетными и страстными помышлениями мятущийся ум наш исцели, расслабленное сердца наше укрепи, веру в нас умножи, дославим Содетеля всех во веки.
1: Святитель Отче наш, Иннокентия, моли Бога нас, всеше сердце благодать Святого Духа, Святителя Отя изредным нам показа, светоносными и равнопостольных исправлений зарями, Церковь Российской светло зари, священный начальничий Иннокентия, тем же тело Божие на земле совершив, предуготовлены же себе Господеви, по принятии святых тайн Христовых в Боге почилисти, да со святыми поешь на небеси, благословенности Господи Божий, Отец наших вовеки.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа. Любынника лежа отпадает, глаголит Божественный Дух устами первопрестольного апостола Павла. В чудесех же любви Твоя истина сия, известися святителю Иннокентия, яко и по смерти чадом Твоим являешься, и пети Господеве, поучаешься во все веки.
1: И ныне пресны во веки веков. Аминь.

0: Пречи спасла они моли Бога о нас, Христо, великий божественный притеча, неплодная ныне врата отверз, водворяется яко в царских боку матери, да яко воин произыдет, все царя пути уготовляя.
1: Святый притеча спасла они моли Бога о нас, Боже пророче старче легко и родишь бы сына, и Боже больше в человецах не восстать, и она Господня притечу, сыграли совет, земля вся радуйся, хвалу всех Творцу Богу приносящим.
0: Святителю Отче наш Иннокентия, моли Бога о нас, Боже, стяжал еси честною Твоею кровью церковь Твоя Христе, чадо утверди, направи на путь мира, так и воздыхал еси к Сыну Божию, Святителю Отче наш Иннокентия, Царствие Небесного, еще на земле Сын был.
1: Святителю Отче наш Иннокентия, моли Бога нас, течение восприятый путь соверши, земля плодов неплодно молитвами Твоими, да проплодно показа, поприносящий к Тебе пение сие, Святителю Иннокентия, Христа Бога нашего моли, да принесем покаяние плоды, я когда посетит не нас восток с высоты и направит стопы наши на путь мира.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, смотрением Божиим и святительским благословением, рукою моею приносимое Твоим трудом похваление, святителю Отче Иннокентия не отрени, но прими и моли Христа Бога, да избавит мешуя достояние, направит меня.

предтечего славное зачатие предвозвещает из девы хотящего родитеся царя, некосея от Елизаветы неплодные бесчадные, старца же Иерея Захария Великого, их же молитвами и Богородицы Иоанна Крестителя Твоего Господи спаси и

веки веков. Аминь. Владычица Дева чиста, избави нас, лютых всех, умоляющих на кресте, пригвоздившего грехи наши, сподоби нас одесную Его стать, и когда придет во славе Своей.

Спасибо.

Бог, не хотя в беззаконии ты, если не приселится к тебе лукавные, ниже прибудут беззаконницы пред очима твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголящая лжу, мужа крови и все угнушается Господь. Аже множество милости Твоя в ниду дом, Ты поклонюсь ее храму святому Твоему в страсти Твоей. Господи, наставь мне правду и Твой враг моих ради, исправи пред Тобой путь мой. Я конечь во всех их истины, сердце их суетно, гроб отверг, гортани языки свои мельчаку. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих во множество нечестия их и зрения, яко приогорчишься, Господи. И да возвеселятся все уповающие, и на Тя вовек возрадуются, и все лишися в них и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволень венчалось и нас. Господи, прибежище было и нам в роды, род прежде даже горам не быть, и создать из земли вселения от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, реклась, и обратитесь и сыны человечести, яко тысячи лет предочима Твоему, Господи, яко день вчерашний. И же мимо иди, стража ночная, учижение их лета будут утро, яко трава, мимо идет утро процветет, и приедет на ветер, отпадет, ожестеет и иснет. Яко исчезу, гневом Твоим и яростью Твоей смути,

десницу Твою, так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолен будет на рабы Твоя. Исполникомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадуемся, возвеселикомся во все дни наши, возвеселикомся. За дни вня же смирил миссия, лето вня же видиком зла, и презри на рабы Твоя, и на дела Твои настави сыны. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочни, когда приидешь и ко мне, прикаждав не злоби сердце моего посреди дома моего, не предлагав пред очим моим овечь законопреступную, творящее преступление, возненавидя к непрепемне сердце строптиво уклоняющегося от мне лукавого не познав, оклеветающего та искреннего своего сего изгоня гордым оком и несытым сердцем сим не идя. Очи мои, наверное, земле подсаждать, я со мной, ходя по пути непорочную, семи служаша, не живяши посреди дома моего, творяя гордыню глагола неправдные, не исправляши пред очима моима. Во утре избивался грешной земли, еже потребить от града Господня все дела.

Евангелие просветилось, человеческие обычаи украсилось, и российское похвало святителю Отче наш Иннокентия, моли Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, первые нерождающие неплоды возвеселися, все бо зачала иси светильника яви, просвещать имущи всю вселенную слепотою недугающую. Ликуй, Захария, вопия, содерзновение, пророк Вышнего есть, хотя и родитеся. И ныне пресные во веки веков, аминь, что тебя наречимо благодатное, небо якобы сиялось, и солнце правды, рай якобы прозеблась, и свет нетления, дева якобы прибылась, и нетленная, чистая мать, якобы милая, сына святых твоих объятий, сыны все Бога, того молись, спастися душам нашим. Стопы мои направи, благослови твоему, да не обладает мой всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди твои.

бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресне, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле.

0: истинный, не ложный учитель был Иси, заповеданное Бог Господем сам сотворив, им же учил Иси, наказал Иси ко благочестию приходящее чадо, неверное вразумлял Иси, познать и веру истинную, просвещая их светом святым крещением, всего ради соапостола, радующийся, приемля почесть благовестника Христова. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняемый славим и Христе Боже, долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведный, любя и грешное, милуя, и же вся за века спасения, обещание ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши в час и молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим. Души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие скорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, до ополчения, соблюдаемыми, наставляемыми, достигнем в соединении веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Богом щедренной благослови, и просветили Святое Ваны, и погибли мы.
0: Аминь.
1: Христе святей истинной просвещая, освящая всякого человека, ведущего в мир, да знаменуется на нас святый сад Твой Бог,